0: Твой голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm.
1: Эй, ну давай!
2: Кастинг.radiokiss.fm.
3: А я бы тебе готова.